ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно дышу.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем до...

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Вы настроились на правильную волну на радио Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня понедельник, мы начинаем рабочую неделю. И хочу, чтобы мы начали эту неделю бодро, с зарядки, как обычно, дорогие радиослушатели. Если вы какие-то упражнения не можете делать, делайте свои упражнения в своем темпе. Не главное гнаться за золотом, не главное гнаться за серебром или за бронзой. Самое главное — получить позитив, бодрость, энергию, и все самое позитивное придет к вам, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю зарядку. И, пожалуйста, какие упражнения будут в песнях, в композициях, вы, естественно, выполняете. Если не можете по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам, делайте своим. Главное, чтобы получить бодрость, позитив, прилив энергии, и чтобы этот рабочий день, эта рабочая неделя, сегодня понедельник, началась бодро, позитивно и креативно, дорогие радиослушатели. Утренняя зарядка от радио Лидер. Мы поехали!

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягивания. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

Cool.

закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот, дорогие радиослушатели, кайфанули сегодня от утренней зарядки, зарядились позитивом, энергией, бодростью и всем самым лучшим, дорогие радиослушатели. Мы начинаем работу в прямом эфире, а я уже принял заказ от Снежки, это песня в исполнении Евы Польна, это Икар. Давайте послушаем. Снежка, принимай.

Так, дорогие радиослушатели, мы послушали песню в исполнении Евы Польна и Кар. Это был заказик от нашего диджея, от Снежки. И сейчас, дорогие радиослушатели, от нее же прозвучит заказик. Это Лисицын, песня на такси. Принимай. Давай послушаем.

Это была песня «На такси» от Лисицына, дорогие радиослушатели. От заказчика это было диджея Снежки. А пока я поставлю песню в исполнении Игоря Кибирева. Песня называется «Далеко».

А мне еще один заказик пришел от Снежки. Песня в исполнении Тимофеев и Завьялов. Песня называется «Вали». И хочу сказать, дорогая наша коллега Снежка, пиши заказики немножечко попонятнее, потому что вот набираю «Стройка Каска». Он выдает как бы все, что угодно, но не трек. И это пиши немножечко капельку попонятнее, и тогда я буду как бы ставить. Поэтому буду выполнять все заказики. А теперь Тимофеев и Завьялов, вали.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. До 16:00 я сегодня с вами, так как я сейчас временно эфирю за нашего диджея Оксану Корневович, которая попросила меня временно поэфирить, помочь ей. И, дорогие радиослушатели, сейчас до 4 часов я с вами выполняю ваши заказики, ставлю классные треки, и мы, конечно же, летим навстречу этому дню, дорогие радиослушатели. В первом часу мы послушаем замечательные песни Игоря Киперева, потом перейдем к группе «Руки вверх», выполню ваши заказики, и много-много всего будет сегодня, много интересного и полезного, дорогие радиослушатели, и, конечно же, новинки тоже прозвучат, ведь без новинок никуда. С вами на связи диджей Светогорский, и мы начинаем наш эфир. Поехали, дорогие радиослушатели.
1: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем до...

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв!

Итак, дорогие радиослушатели, мы начинаем наш дневной эфир. С вами я, диджей Светогорский, и послушаем сейчас мы Игоря Кибирева. Первая песня прозвучит, называется «Надалеко».

А сейчас мы потанцуем в стиле 90-х от Игоря Кибирева.

Следующая песня «Увы, не ты моя судьба» Игорь Киберев. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что я с вами до 16:00 и с удовольствием я выполняю ваши заказики, пока которых нету, но я с удовольствием выполню и поставлю. А пока слушаем Игоря Киберева. Следующая песня «Увы, не ты моя судьба».

Вот такой у нас трек прозвучал. Это был заказ от Снежки, Милен Такси. Следующий заказ от нее же. Рождество, группа, песня называется «Чеканашки». Давайте послушаем. Принимай.

Вот такой заказик был от Снежки. Сейчас мы немножко послушаем, продолжим Игоря Тиберева. Следующая песня «Украду тебя я».

Сейчас еще один заказик выполню, потом, дорогие радиослушатели, будет небольшой тематический эфир, и снова продолжу принимать заказики, чтобы был не только стол заказов, но и обычный эфир. Поставлю группу «Дальний свет». Я сам эту группу люблю и знаю. Это заказала Снежка, песня называется «Галя». Для Германа Вайградио 73.

на пасашок и в дальнюю дорогу. Прости меня, коль что не так сказал, а если что, проси совет.

0: И еще один заказик от Снежки для бриллиантки. Трус не играет в хоккей, а мы послушаем песню эту в исполнении Николая Фоменко.
1: Звенит в ушах лихо.

Настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо защищается блестяще.

Дорогие радиослушатели, немножечко сейчас мы размешаем эфир, чтобы не было только одни заказики. Сейчас мы послушаем замечательную группу. Это группа «Хмель», альбом 2026 года, и я хочу вам его представить. Я думаю, что он вам понравится, как и мне. Я сам его не слушал, хочу послушать его вместе с вами. И поэтому прошу любить и жаловать. Группа «Хмель» на радио «Лидер». Первая песня называется «Она манька».

0: устала.
1: А сейчас прозвучит песня «Васенька».

Дорогие радиослушатели, для вас поет на радио лидер группа «Хмель». И сейчас прозвучит песня, называется она «Катерина».

А мы продолжаем, дорогие радиослушатели. Для вас поет замечательная группа «Хмель», как вы уже заметили. И песни очень такие классные, бодрящие, замечательные. Следующая песня называется «Приветик».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Для вас поет замечательная группа «Хмель». Следующая песня «Люба, братцы, Люба».

А я предлагаю всем, дорогие радиослушатели, немножко расслабиться под зажигательную и красивую медленную композицию «Отель Калифорния» группа Eagles.

Это была группа «Легендарная Иглс» «Отель Калифорния». И на этом, дорогие радиослушатели, моя первая смена заканчивается. Но я не ухожу никуда. Начинается моя вторая смена с 14 до 16. Это я сейчас эфирил за нашу коллегу Оксану Корнилович. И заканчиваю первую часть своего эфира.

0: Первое отделение, конечно же, КВКами в эфире.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем до утра!

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв. 3,

Всем привет-привет, дорогие радиослушатели! Вот уже 14:00 и моя смена. Это диджей Светогорский. Я с вами за пультом до 16:00. Я от эфира уже первые 2 часа уже за нашу коллегу, а теперь уже перехожу к своей смене, к своему эфиру уже оригинальному, официальному. И, конечно же, у меня есть заказик от Снежки. Это первый заказик. Я его специально перенес во вторую часть эфира. Что это уже от меня? Урсок Розетта, жива была одна семья. Принимай, Снежка.

Снежка, нашел я твой заказик, мне Данчо помог. Это стройка, Вите нужна каска. Пиши, когда заказываешь песни, более понятно, потому что хорошо я его спросил, как песня называется, он мне подсказал.

0: Дорогие радиослушатели, так как у диджея Данчо сейчас вылетел интернет, и его пару дней, возможно, не будет, потому что интернета нету, мне помогает сегодня нежное солнышко, и я передаю ей микрофончик.
1: Да, я с вами. Не верю в Святогорки. И не Валифуривку. И принадлежим эти чуваки Славии. А я хочу крутить вот такую флёфа им.

0: Это пульдни флёва патла, а я передалю гефелю фетоговкому. Принимай микрофончик и встав халёфелю каповикелю.
1: Спасибо, Лена, спасибо, нежное солнышко. Я знаю, что ты любишь диджея Данчо. Я хочу сказать, чтобы у вас было все хорошо, вы все-таки помирились. И хочу пожелать. И Данчо, да, тебя попросил, что поскольку я сейчас эфирю еще за Оксану эти два дня, сегодня и завтра, чтобы мы за него поставили тоже хорошие треки. И эти два дня были с вами, дорогие радиослушатели. И я тебе еще хочу сказать, можешь, я передам тебе микрофончик, скажи что-нибудь для диджея Данчо, он тебя слышит через плеер.
0: Я хочу тебе для кого, то я сильно тебя люблю. Очень сильно. И буду тебя любить, Филя. Прости меня во все, что я была не права. И прости меня, пожалуйста. А я передаю Филёва Гефелю Фетоговскому. Принимай.
1: Спасибо, нежное солнышко. Мы сейчас послушаем замечательную композицию, замечательный трек от Игоря Слуцкого. Он вам известен по песне «Приходите в мой дом», которую поет он вместе с Ириной Круг. А сейчас мы послушаем песню, называется она «Травы полевые». Это новиночка.

Вот такой трек, прозвучавший. Я передаю эстафетную палочку диджею Нежное Солнышко. И Нежное Солнышко, скажи, как тебе трек? И скажи всем радиослушателям, что кидали заказы и тебе, что ты тоже принимаешь заказики.

Okey, vomitirken de la grilla se ve frío que la animal va a ser vacante. Pues que la que líquida la sociedad. Нам заказики свои мы примем, поставим. А я хочу поставить для невероятного плевки меня. Это люто поет. Поехали.

0: Вот такая напевка мила, поболтали. И хочу как эта песня понравилась и нескими Гевей Фитоговский. А я передаю тебе, Гевей Фитоговский. Принимай микрофончик.
1: Спасибо, нежное солнышко, за такой замечательный трек. Мне вообще Юта нравится, у них даже замечательный трек называется «Любимый мой». Я не помню, в каком фильме, но помню, что «Любимый мой» летит как вольный ветер, это вот из фильма. Ну, вообще мне Юта нравится. И вот «Юность в сапогах» они поют из кинофильма «Солдаты». А я хочу поставить песенку, называется «Оранжевое солнце», поет Соня Белькевич.

Да, клев не тык, я перевалев. У фрифаря такой тык. Окей, клев леви. Аля, ты я левела ляльту, хату. И по мнению его поставить милявка.

0: Вот такой вам не такие. Ты ек по фотографии. Дана ты милевка. Окей, кляв не тек. Спасибо тебе за такой тек. Факини вам. А я передаю. Дети. Гивею фиб света гуфкому и тафету.
1: А, спасибо, нежное солнышко, я следующую песню объявлять не буду, ты поймешь почему.

0: Вот такой трек прозвучавший. Нежное солнышко, как тебе трек? И принимай микрофончик.
1: Это ты, наверное, напевал пианов? Да? Я хочу повторить, где я говорю, да? Да, что я свободен, где я тебя, мой любимый, я ведь именно в Египте.

0: Outra coisa pra você é pifna e a sua bolinha e pisalo de vidro fureta gufkamu e ficavi как это тыек.
1: Спасибо, Анна. Да, трек очень классный и действительно Кипелов. Это уже легенда, можно сказать, российского рока. И, конечно же, она эта песня о свободе, но она перепета уже и многими. Но, тем не менее, оригинал. Есть оригинал, оригинал ничем не заменить. А я продолжаю собирать новинки. Я уже даже про себя смеюсь, говорю сам себе, что я как пылесос, только пылесос собирает на мусор, а я наоборот собираю новинки, и они у меня так не кончаются. Вот только сегодня, буквально вот 10 минут назад, пока даже шел наш эфир, вот у меня есть группа ВКонтакте, я состою, и там выкладываются новинки песен. И вот буквально вот только вот сейчас только выложили релиз. И вот только сейчас свеженький, тепленький, даже горячий, еще даже пар идет. Это Андрей Куряев, маменькин сынок, премьера. На радио Лидер, премьера.

Вот такая песенка прозвучала, она премьера, она новая. Скажи, пожалуйста, нежное солнышко, как тебе исполнитель вообще, как тебе песня? И ставь что-нибудь от себя.

Hallo Friedrich, ich bin Niki, das ist Hallo Friedrich. Na du, ich bin in der Wiener Kirche. А я хочу поздравить для тебя кто-нибудь поблю только то поставить вот такую я тебе поставлю. Вы прив от

0: Kiffy, Kiffy. Hat Mila dňa dvieje svietokov kava. Понимай микрофончик и скажи, как этот тек к тебе.
1: Я уже принял. Классный трек, очень замечательный. Но перед тем, как я поставлю следующую песенку, я хочу сказать, что я тоже люблю искусственный интеллект, потому что кто его не любит, потому что уже все практически делают как бы каверы, треки. И у меня есть друг, он живет в городе Череповец, зовут его Игорь Ипанаев, и в узких кругах друзья его называют Гоша. Не знаю почему, я не вдавался в подробности, Гоша и Гоша. И вот мы как-то с ним стали общаться, и даже вместе делали стихи. Я и так пишу стихи, даже на радио читал свои стихи. Я строчку стиха, он строчку стиха, я строчку стиха, он строчку стиха. И потом уложили это на песни, получается. И так образовалась группа, называется «Алекс и Гоша». Это как бы наша группа, получается, на наши совместные стихи. И потом Игорь мне и говорит: «Саш, слушай, есть череповецкие писатели, и кто вот пишет музыку, ты не хочешь попробовать создавать песни не только наши с тобой, но и череповецких авторов?» Я говорю: «Давай попробуем, почему нет?» И вот сейчас я хочу поставить песенку, да, на группы Алекс и Гоша, но стихи здесь написал стихи череповецкий автор и поэт, можно сказать. Он как бы пишет стихи, и как бы у него музыкальная группа своя есть. Артём Забродин, его зовут, вспомнил я. Артёма Забродина, а песня называется «Прекрасный вечер, ветра нет». Стихи Артём Забродин, музыка «Искусственный интеллект», группа «Алекс и Гоша», город Светогорск. Я просто тег переименовать не стал, просто как он создался, так он создался, а так это группа «Алекс и Гоша».

0: Итак, музыкальная группа «Алекс энд Гоша», стихи Артема Забродина, музыка «Искусственный интеллект». Как тебе такое нововведение и как тебе новая песенка?
1: Песенка классная, я такие люблю. И в маленькие и куски не и киет. В школе напишем песню. Тоже очень интересную. И поставлю на радио. А сейчас я хочу поставить ты не больше ноги, да я тебя, Гвен Светогорский.

0: Вот такой Кенни-Буфи, ну окей, ведь я реально для Гриффиндора это кофкова. И кофе как этот тек, а в кафик я найду и поставлю после тебя.
1: Трек
0: После
1: очень
0: тебя.
1: замечательный, спасибо, Нежное Солнышко, я принял. Сейчас я тоже поставлю песенку, тоже новиночка. Это будет Сергей Завьялов и Мафик. А песня называется «Слезы уже вышли, мама».

0: Вот такой прозвучал трек. Я знаю, диджей Нежное Солнышко, у тебя заказик есть там. Поставь, пожалуйста.
1: Привет, от Сливки. Каждый дому свое. Люля Фатлов принимает Сливки.

0: Вот такой вид. От внефки повыдали. И я передаю гвею света ковкому, принимай.
1: Спасибо. Я уже принял микрофончик. Как вы знаете, дорогие радиослушатели, вот буквально недавно, в эту пятницу, вышел новый альбом группы «Руки вверх», от которого я в восторге. И так я фанат «Руки вверх», а тут еще вышел новый альбом. А я сейчас поставлю песню из этого альбома. Группа «Руки вверх» — это Сергей Жуков и Михаил Жуков, братья Жуковы. Кассета 45 минут.
2: Наш эфир продолжается. С вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали! Поехали!

0: Это пифля поводая для гивелев и Таговского. Она любила лёвы. И в кафе, как это певно, гивелев и Таговский.
1: Песня очень классная, а я сейчас поставлю песню для тебя. Это будет Хабиб, моя малышка, премьера.

Время нашего эфира неумолимо подбегает к своему завершению. Почти 4 часа эфира было. Нежное солнышко, как тебе трек? И ставь что-нибудь последнее, можешь как раз попрощаться, и я поставлю тоже финальный трек от себя.

Нежное солнышко, как тебе трек? И ставь какой-нибудь финальный трек. Можешь как раз попрощаться с слушателями, и я поставлю финальный трек. У нас осталось буквально времени немножечко.

0: Вот такая повода, Янки. Песня, ты моя, Фоман. И я передаю. Не верю в советов, кому принимай.
1: Спасибо, нежное солнышко. Я хочу поставить песню Евгения Коновалова. Она называется «Все звезды на небе».

Вот такой у нас интересный был эфир, дорогие радиослушатели. С вами был диджей Светогорский, диджей Нежное Солнышко. А сейчас Нежное Солнышко тоже попрощается и поставит финальный трек. И потом я поставлю финальную композицию, которая завершает эфир.

0: Я поводаю певно. Как это капуветило? А я с вами перевалюсь. Ненадолго сегодня до ватия. Ватия опять мой Гевеев Витагов, кому помогать? А я передаю Гевеев Витагов, кому и кови, как этот трек крутой.
1: Трек очень замечательный. Трек очень замечательный, очень понравился. И спасибо вам, дорогие радиослушатели, что вы слушали нас, что вы заказывали песни. И за то, что вы всегда приходите на Радио Лидер, а мы стараемся для вас создавать прекрасное настроение, ставить замечательную музыку. Итак, сейчас финальный трек, который завершит наш эфир. Пока-пока!
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем дуэт «Гравитация», «Мамина любовь», и будет песня «По лапочкам». И еще послушаем «Шнуфель», «Тусовка зайцев».

Это была песня «Лапа, лапочка» и были дуэт «Гравитация», «Мамина любовь» и «Шнуфель», «Тусовка зайцев». А сейчас послушаем группу «Аха» и детская песенка про зайку.

Это была детская песенка про зайку и группа Аха. А сейчас послушаем леса в лунном сиянии и песню «Ты мой солнечный луч».

Это была песня «Ты мой солнечный лучик» и «Лиса в лунном сиянии». А сейчас послушаем песню «Пойдем» и будет еще Артем Тато Баяна Май. И будет еще послушаем «Море» и «Ты».

Это была песня «Море и ты» и Артем Тато Баяна Мэй. А сейчас послушаем «Зац» от Пушистика и будет «Дрим».

Это был Dream Wave, песня «Ближе, ближе». А сейчас послушаем. Ой, это был заказ от Пушистика. И заказ будет тоже от Пушистика. И будет Кайрат Нур Тас. И песенка на английском языке. Слушаем.

Это был заказ от Пушистика и был Кайрат Нуртас Сэни. А с ним группа «Три восьмерки». Давайте жить вместе. И будет песенка про лето.

Это была песня «Лето» и была группа «Три восьмерки». Давай жить вместе. А сейчас послушаем песню «Белая кошка с голубыми глазами». И будет группа «Энс Зро». А я не сплю.

Это была песня «Любовь – это ты». А сейчас послушаем Aurum Project. И будет Маркиз «Белая».

0: Это была группа Муркиз, Вишня спела и Аурум Проджект. А сейчас послушаем Акванион и Арчи. Моя душа поет и будет вечер, дышит прохладой.
1: Я знаю, что я не могу быть.

и забрать, что ушло без возврата. Образ милых дворов забираю я в сны. В этих окнах пустых лась унылость, где когда-то лились.

Это была песня «Вечер дышит прохлада» и была группа «Акванигон» и «Арчи. Моя душа поет». А сейчас послушаем Селена Онреал «Танцуй, моя зайка». И будет песня «Лето».

0: наш покой. Это была песня «Лето в огне». Сейчас Soul Kiss, «Осторожно, это любовь», и будет группа Чили «Лето».
1: Ты вошла в мой стул.

Это было чем? Летом. И была группа Soul Kiss. Осторожно, это любовь. А сейчас послушаем группа Sputnik Project, взявшись за руки. И будет песня «Королева лета». Слушаем.

0: Вали. Это. Моя королева.
1: Была песня «Королева лета» и была группа «Спутник Project». Самая жаркая. Послушаем. Ай, какая ты дикая.

Песня «Ай-яй-яй, какая ты дикая». А с вами была Джей Эвелина. И до новых встреч в эфире. И всем отличного настроения. И пожелаю легкого эфира.

Внимание! Волна ловится! Настраиваем наушники! Поехали!

0: Так, вот так, наверное, будет лучше. Ну вот, доэкспериментировалась. Все аж засвистело. Всем огромный-огромный привет. Сегодня у нас с вами понедельник, 27 июля. Как бы последние денечки уже, как бы второго месяца лета. Да, следующий у нас месяц будет самый мой любимый. Не только потому, что у меня в этом месяце день рождения, а потому что он сам по себе, он там фрукты, овощи, все народилось, все заколосилось. Ну и вот, к сожалению, вот именно в августе будут уже холодные ночи, уже будет Ильин день 2 числа, да. Ну и опять же, всеми любимый праздник ВДВ. Вот, ну там много праздников, и яблочный спас, и ореховый, и медовый, в общем, такой, значит, плодовитый такой месяц. Так что все его ждем с превеликим удовольствием. Ну, а у нас с вами сегодня формат радио новинки прошедшей недели. И мы с вами начинаем.
1: Самый качающий плейлист вашей недели.

Добро пожаловать в эпицентр классной музыки, друзья. С вами диджей Танюша. Готовы узнать, что звучало громче всего?

0: Так, я не знаю, с чем это связано, но вот почему-то у меня на многих станциях серые кнопки в автошке. У меня не везде, я слышу звук. Я надеюсь, вы его слышите, этот звук. Да, и смотрю на чистом кайфе, что-то какая-то ерунда со слушателями была сейчас, да, скачок какой-то. Короче, что-то там опять у нас мутит, вертит. Надеюсь, на качестве звука и на качестве эфира это никак не скажется. Так, опять у нас что-то тут. Не знаю, может быть, это зависит еще от того, что у меня в браузере, в боссе, может быть, здесь еще лагает. Я не знаю, с чем это связать уже. Я уже не знаю, с чем это
1: Я уже не
0: связать.
1: знаю, с чем это связать.
0: Но с чем-то надо связать. Так. Вот я полчаса или даже не час чуть ли не настраивалась, и все равно у меня что-то тут вылетает, все что-то не играет. Изо дня в день, из недели в неделю все сложнее и сложнее. Не хочет он работать. Да, спасибо вам за пожелание легкой
1: Спасибо
0: волны.
1: вам
0: Вы
1: за
0: очень
1: пожелание
0: любезны.
1: легкой волны.
0: Вы
1: Вы
0: очень
1: очень
0: любезны.
1: любезны. Вы очень любезны.
0: Я на Барсе не
1: Я
0: вылетела.
1: на Барсе
0: Я
1: не вылетела.
0: написала,
1: Я
0: Саша написала
1: написала
0: в личку, потому
1: Саше,
0: что у
1: написала
0: меня
1: в личку,
0: поток не
1: потому
0: пошел.
1: что поток не
0: Так
1: пошел.
0: же, как у меня поток не
1: Так же,
0: пошел
1: как
0: на
1: у меня поток
0: 24-ке,
1: не
0: ни на
1: пошел
0: одной.
1: на 24-ке, ни на одной.
0: Так же не пошел поток у меня на Барсе. Я так предполагаю, я у него спрашивала в личке,
1: предполагаю, я у него спрашивала в
0: поменяли
1: личке,
0: ли они пароль
1: поменяли
0: на боссе,
1: ли они
0: поэтому
1: пароль
0: он мне
1: на
0: не ответил.
1: боссе,
0: Но мне пришлось выйти, чтобы там наверху не торчать,
1: чтобы
0: мало
1: там
0: ли
1: наверху
0: вдруг
1: не торчать, мало
0: кто-то
1: ли
0: еще
1: вдруг
0: из
1: кто-то
0: ведущих
1: еще
0: захочет эфирить, чтобы никому не мешать. Так, ну
1: захочет
0: что,
1: эфирить,
0: друзья
1: чтобы
0: мои,
1: никому не
0: надеюсь, я уже более-менее тут
1: Надеюсь, я
0: что-то
1: уже
0: настроила. Так,
1: более-менее
0: вот на ночи
1: настроила.
0: любви у
1: Так,
0: меня
1: вот на
0: еще
1: ночи любви
0: серые
1: еще
0: кнопки, ну ладно.
1: серые кнопки, ну ладно.
0: Так, ну что, продолжаем или даже
1: Продолжаем,
0: начинаем, если
1: продолжаем или даже начинаем, если
0: быть
1: быть
0: точнее, да?
1: точнее, да?
0: Первое в нашем списке
1: Первое
0: новинок
1: в
0: будет
1: нашем списке
0: Беарвольф
1: новинок
0: с новинкой
1: будет
0: «Владивосток».
1: Беарвольф с новинкой

Так, ну а я напомню, что веду я свою трансляцию с Megamix Music Radio. И нас сегодня слушают радио «Музыкальный рай», радио «Лидер», радио «Чистый кайф», «Ночь любви» и радио «Шипы и розы». Вот так нас сегодня немного. Ну, мы в тельняшках, как говорится. Ну, а мы продолжаем двигаться далее. И следующая новинка у нас будет от Даши. И называется она «Плохая».

Следующая новинка в нашем списке. Я, как обычно, говорю, а микрофон включить не обязательно. Так, следующая новинка у нас будет от... Это будет три исполнителя. Сейчас я вам прочитаю. Holy Flame, Iowa и DOS. И называется она «Ловлю».

Так, далее двигаемся далее. Далее будет дуэт из Джонни и Тассо. И называется новинка «С тобой».

Так, ну а я хочу поприветствовать опять же еще раз всех, кто уже с нами в чатах и те, кто к нам только присоединяется. Всем огромный-огромный привет. Сегодня мы с вами слушаем новинки прошедшей недели. И следующая в нашем списке новинка будет от Лерей и называется «Best Boy».

Так, двигаемся далее. Тоже сейчас бы суметь бы мне это все озвучить, какие у них ники. Так, следующая новинка называется «Маков цвет», а исполняет Махаон Вайб и Сириус Саунд Л. Как-то вот так вот это звучит. Ну, сейчас вот там у вас высветится, сами прочитаете. По-моему, я правильно прочитала. Слушай.

Девочка-красотка, колдовской наряд. Помнишь, как звучали песни соловья? Целовал тебя в губы маков цвет. А теперь отвяжись, говоришь ты мне.

Так, далее у нас с вами будет новинка от так. Мариничев, модная стрижка, и Антон Небо. Вот их трое. И называется новинка «Ямочки».

Так, двигаемся с вами далее, друзья мои. И сразу хочу вам сказать, что за слова в песнях я не отвечаю. Еще чего не хватало. Они там такого там наговорят, а я за них отвечать не хочу. Так что вы там, да, там комментируйте, но там на меня не кивайте. Так, двигаемся с вами далее. Далее у нас с вами будет новинка от Натана. И называется она «Ведьма».

Так, следующая новинка у нас будет. Так, то же самое, да. Дуэт. Радил или родил, не знаю, как правильно. И A Name. Вот. И называется новинка это «Я твоя».

Далее у нас будет новинка от Русса. Русса туриста облика морали. Ну, Руссо или Русса, не знаю. И называется новинка «Ты рядом».

Так, ну а я хочу поприветствовать всех, кто к нам только присоединился. К нам присоединилась Тыблоко. Он сидит, улыбается своими румяными бочками. Молодец. Молодец. Так, ну а мы продолжаем с вами двигаться далее по новинкам прошедшей недели. Так, кто у нас тут с вами дальше? Так, Тиван. Допоздна и Андрей, это трио. И песня у них называется «Рассветет». Рассветет. Слушаем.

Я так понимаю, что я у вас здесь существую как сарафанное радио, да? С радиолидер мне пришло сообщение, что Тыблока ждут на радио. На радиолидер. Светочка, зайди, посмотри, чего они от тебя хотят. Так, ну а мы продолжаем с вами двигаться далее. Далее будет у нас дуэт Татуин и Джоконда. Называется новинка «На темной стороне».

Гражданка Тыблока, вас ждет Сергей 72 у стойки администратора Радио Лидер. Заходите, не пожалеете.

Так, а мы с вами двигаемся далее по новинкам прошедшей недели. И следующая исполнительница Туркин с песней «Тысяча причин».

Ну, а я приветствую всех, кто к нам только присоединился. Всем огромнейший привет. И мы с вами сегодня слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет трио. Это будет Зиверт, Эвер и Директориалс. Да. И называется она «Давай на самый верх».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Я помню один раз, когда Сергей 72 появился в ночном эфире от Иблока на радио. Это Таня же эксперименты ставит. Она несколько накануне ночью она несколько радио галочки поставила и пыталась музыку крутить. Ну, галочки потом-то отжимать не надо, конечно. Я пришла к Тыблоку и врубила свою песню. Он не просто пришел на радио, он прилетел с такой руганью. Оно быстро кнопки все убрала. А я, оказывается, к нему туда поток пошел, я вышла к Свете, а я к нему поток-то. А он прилетел, я такая еще удивилась, думаю, о, а что это тут на 172 делает? А он, а ну быстро убрала кнопки. Я, ой, ой, пошла убирать, ой. И давай проверять, нигде там еще не набедокурило, на других-то радио. Но там, слава богу, автошки были. Ну, мы ночью выходили, да, по-моему, это было где-то уже после полуночи. Ну, кто-то там 72-го, да, эфира. Да, ну, быстро убрала. Ой. Ой, ой. Так, ну, а следующая новинка у нас с вами будет от Алсу. И называется она «Мотылек».

Микрофон включать не надо, ага. Так, следующая новинка у нас Анастасия Лапина с новинкой, которая называется «Дай огня».

0: Да, следующая новинка у нас на очереди. Тут все попадало. Так, это будет Анжелика Агурбаш, и называется она «Прижаться к губам».
1: Я хочу прижаться к губам, я хочу целовать твои плечи.

Так, двигаемся далее. Далее у нас будет Антон Небо, и новинка называется «Девочка под каре». Слушаем.

Так, следуем далее по новинкам. Далее у нас будет Влад Соколовский и Ли. И новинка называется «Ашрам».

Итак, двигаемся с вами далее. Осталось у нас с вами совсем не так много времени. Я надеюсь, я успею. Может, и не успею. Не первый раз. Что-то не успею. Ничего страшного. Когда-нибудь все это мы озвучим или где-то вы услышите. Я так думаю, что проблем не будет. Так, вот что-то я тут пропустила новинку от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая». Слушаем.

0: Так, далее, друзья мои, будет новинка от Вячеслава Макарова. Ну, Вячеслава Макарова мы все знаем, да, это выходец из группы, ой, из команды КВН «Камызяки» и ведущий шоу «Маска», по-моему. Так, и он сегодня будет петь новую песню, которая называется «Муза моя».
1: Да.

Далее, следующая новинка у нас будет от Джаями, и называется она «Слезы вода».

обязательно, микрофончик-то включать не обязательно, да. Осталось у нас с вами буквально полчаса нашего такого зажигательного эфира, друзья мои. Сейчас мне надо выбрать, вот чтобы вам включить. Так, ну вот у меня есть новинка от Зары. Называется она «Ты мне нужен любой».

Итак, двигаемся далее с вами, друзья мои, по новинкам. Так, следующая новинка у нас будет «Лисица». Называется она «Не дай сердцу перегореть».

Далее, друзья мои, у нас с вами будет Настасья Самбурская с песней «Снишься».

Так, следующая новинка у нас будет от группы «Руки вверх». Это из их нового альбома. Кстати, тут в Лужниках, не помню какого числа, они выступали именно с этим альбомом. Ну, отзывы почему-то не очень хорошие. Большая рекламная акция была. Ну, как он говорил сам Сергей Жуков, типа, шли они к этому альбому 14 лет. Ну, не знаю. Ну, поют хорошо, ну, судить вам. Ну, по сравнению с теми песнями, там, каких у нас 2000-х, да, в основном. «Руки вверх» у нас группа была на своем пике. Ну, конечно, уже не сравнить, но тем не менее. Так, ну, прослушаем с вами композицию с этого нового альбома. Называется она «Сияй».

Так, друзья мои, осталось совсем уже мало времени. Я вот сейчас вот думаю, чтобы вам все-таки включить. Так, давайте мы послушаем с вами Юлию Михальчик с песней «Метеорит», и там посмотрим, успею я еще что-нибудь поставить. Слушаем.

Так, друзья мои, время наше уже подходит эфир к своему завершению. Так, у меня, наверное, будет последняя новинка на сегодня. И это будет Юлианна Караулова с песней «Самолеты».

0: Вот такая композиция прозвучала, вот такие... Добрый вечер вообще, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Всем привет,
0: добрый,
1: друзья.
0: Добрый вечер, Вадим.
1: Привет, Ваня. Ну что, мы тут начнем потихонечку наш марафон. Кстати, если позволишь, я сейчас поставлю трек свой первый, потому что ты уже поставил побольше. Вот, ну и, конечно, кстати, Евгений Коновалов, кстати, хороший трек от него прозвучал. Спасибо тебе большое. Вот. А послушаем для начала вот такую тему. А потом немножко бонусов.

0: Вот такой вот трек, прозвучавший в самом начале эфирчика, вообще не в начале, вернее, а даже вот побольше. Дорогие друзья, как вам такая вот тема вообще вот и в самом начале, она очень такая вот типа как 8D. Вот как вот вам такое? Жень, тебе тоже такой вопрос задаю, и что ты скажешь?
1: Да, ты знаешь, как-то сначала я даже где-то поплавала, вот так можно сказать.
0: Ты где-то плавала, скажи мне, пожалуйста.
1: Ну, в ушах-то все равно что-то есть такое, что как будто плаваешь.
0: Спасибо за пожелание легкого эфира, Серег. Вижу твои сообщения. Вот, ну что ж. Пока у меня заявочек нет, мы ждем заявочки. Пишите, пожалуйста, в наш замурчительный чат. И мы с тобой поставим сейчас следующий трек. Кстати, что там у тебя далее будет, расскажи.
1: А у меня далее что будет? А что у меня далее будет? А у меня будет вот что.
0: Может, так...

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь там есть, какие-нибудь заказики?
1: Заказиков нет, но я так понимаю, ты решил все-таки первый открыть такую вот, скажем так, MTV-шную коллекцию.
0: Потому что может и так.
1: Как раз-таки MTV-шная коллекция у меня тут есть. Давайте послушаем от меня первый трек от этого сборника.

Итоге два трека прозвучавшие на нашем эфире. Мы продолжаем. Мы сейчас следующий на трек, одну, если Женя попросила еще один поставить. Ну что ж, Экзибит продолжит.

0: bank shit. Today my release day.
1: All right, my niggas, I'm gone.
2: All right, nigga, be safe out here.
1: See you on the outs, dog.
2: Yeah.
1: Safe. Woo! Yeah. What's up, nigga?
3: Hey, get in the car.
1: Yeah.
3: My nigga. What's up, action? Right? Here go your motherfucking chain, nigga. Yeah. Lucky I didn't pawn that motherfucker.
1: Yeah, right.
3: Check it out, dog. Yeah. Everybody know you just got out. That shit was all on the radio.
1: Right.
3: But dig it. I got two stripping bitches just flew in from motherfucking Las Vegas, ready to get down and dirty. I got a pound of weed, a gallon of Hennessy, everybody at the club waiting. What you want to do?
1: Man, take me to the motherfucking studio.
4: Мастер прокачки, экзибит только что был в эфирчике. Наша радиостанция, мы что, сдвигаемся далее. Жень, ты там внёшь концовочку, понял, как тебе композяшечка?
5: Да, ты знаешь, очень красивая такая композяшечка, я хотела бы сказать. А я хочу, что-то ты сегодня загнул, как-то все поставить... Какие-то нерусские композиции, ну, зарубежные, так скажем.
4: Да, это... Кстати, насчет экзибита скажу, что это тоже времена MTV. Поэтому он тоже...
5: А я просто... поставлю вот такую вот красивую композицию.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: Ты сам не знаешь?
1: Честно, не знаю.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек от Экзибита прозвучавший. Довольно интересная работа, но, правда, чуть-чуть, там, скажу, чуть-чуть нецензурная. Ну, нецензурность немножко там закрыли, поэтому это незаметно проскочило в эфирчике, но ничего страшного. Женя, тебе микрофончик. Что скажешь?
1: Да, конечно, очень красивая, но скучная композиция.
0: Ну, она рэповая, по собственно. Кстати, у каждого клип, кстати, на каждый трек есть клип, на можете смотреть его либо на Ютубе, либо еще где-то еще. То есть треки довольно-таки вынуждены все. Даже с крутыми тачками, всякими прочими штучками-дрючками. Женя, продолжай дальше.
1: А я поставлю Николая Баскова.
0: Ну, немножко обобщимся.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, тебе слово.
1: Спасибо. Ну что ж, продолжаем нашу MTV-шную эпопею и послушаем вот такую композицию.

0: Вот такой замечательный трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Вот, дорогие друзья, как вам такая тема? Старенькая, правда, но классная. Что скажешь, Женя, ты?
1: Да, очень красивая тема. Спасибо тебе огромное.
0: Ты раньше слышал такой трек? Попадался тебе?
1: Нет, нет, раньше он мне такой не попадался.
0: Ну, вот это как раз таким тот самый интересный. Ну, вот такой вот MTV-шный в свое время был. Ну что ж, продолжай дальше.
1: А я поставлю вот такую композицию Аврама Руссо.
0: Двигайтесь далее.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, Аврора Руссо.
1: А, мы движемся далее вот такой композиции. Пока у меня заявочек нету.

0: Ну что ж, вот такой вот трек у нас прозвучал. Это, как всегда, от античных времен все это прозвучало. Вот такая вот интересная тема. Женя, что думаешь по этому поводу?
1: Да, очень красивая тема. Ты знаешь, я тебе поставлю вот такую красивую композицию, называется «Черные глаза».
0: Слушай, все, я не Айдамир могу.

0: Вот такие прозвучали черные глаза, уважаемые радиослушатели. Вадим, а у тебя что-нибудь есть или ты что-то поставишь?
1: Поставлю сейчас композицию. Ну вот не знаю, у кого там черные глаза, но не у меня точно. И не у тебя. А мы движемся далее с такой вещицей.

0: Ну что, друзья, вот такая вот тема времен MTV, прозвучавшая в нашем эфире старенького, доброго MTV, которое было в свое время. Вот как-то так, друзья мои. Ваня, что ты добавишь, может быть?
1: Да, очень красивые композиции, старенькие. А я поставлю вот такую красивую композицию.
0: Запускай.

0: ты выросла так быстро. Слишком.
1: Дождя не было.
2: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А Вадим, тебе слово.
3: Спасибо, мы продолжаем, Дарья, и нас не догонит.

0: Нас не догонят, все тату, прозвучавшие в нашем эфире, тоже в свое время крутилось на MTV Россия. А мы тем временем продолжаем далее. Женя, что у тебя там есть?
1: А у меня есть Александр Маршал, «Белый пепел».
0: Давайте послушаем, кстати, тоже из MTV-шных треков.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек, прозвучавший в нашем эфире, очередной MTV-шный трек. Кстати, как вам такое старенькое чудо, прозвучавшее только что? Женя, что скажешь?
1: Да, ты знаешь, я так вот так, к такому я, конечно, не привыкла, но первый раз слышу такую композицию.
0: Ну, ты просто не попадала в свое время на вот эти вот клипы MTV-шные, начиная с 1998 года по 2013. А мы сейчас крутим с тобой треки как раз-таки 98-2000. Это вот так. Забирай микрофончик дальше.
1: Хорошо, я поставлю тогда Александра Серова.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, ты что-нибудь поставишь?
1: Поставлю, да, у меня еще есть немножко времени, но у нас, как говорится, там больше 10 минут буквально, так что послушаем вот две песенки, наверное. Поставлю по очереди, конечно же.

0: Что так, друзья, вот так вот размочавшие в нашем эфирчике, как всегда, мы уже практически заканчиваем, осталось совсем чуть времени, и я передаю микрофон тебе.
1: Господи, даже не знаю, с чем закончить.
0: Ну, выбери что-нибудь на 3 минутки, если есть. В любом случае, поставим что-нибудь эдакое.
1: Что такого
0: Так,
1: этакого поставить?
0: да на закуску что-нибудь возьми. Да поставь. Господи, музыки нету. Найдем все, что хочешь. В всяком случае, по крайней мере.
1: Тогда я поставлю вот такую композицию.
0: Давай, что там у тебя?

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня напоследок на сегодня, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Да, интересный трек, но мы уже заканчиваем наш эфирчик. Далее вернемся уже скоро. Надеюсь, завтра, как обычно, в 6 часов вечера. Не пропустите. А под финал, как всегда, наши клубки в эфире на сегодня. Пока-пока.
0: Всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: С нами добрая, не злая королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости улыбки превратили снежную в музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на Радио Лидер, а чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Отдел техподдержки Радио Торрент принимает ваш музыкальный заказ.

0: Одиночество — крест. Одиночество — груз. Без тебя я с небес прямо в пекло сорвусь.
1: Одиночество, тьму на себя я возьму, заглушу твою боль, только ты мне позволь.

0: и миры обойду, светом в тьме обернусь, но тебя я найду, сам звездою зажгусь.
1: Во вселенной миры звезд мерцания манят, я живу лишь в одном, там найдешь ты меня.

0: наваждение мое. Я плутаю века, я теряю тебя, как теряет река. Отражение грез, свет погашей звезды, как течение реки, растворяясь в следе.
1: Я тебя позову в те миры, где есть я, где живая краса, где и сила моя. Я тебя призову, буду верить сильней. Я тебя подожду у открытых дверей.

0: Есть иные миры, есть иные края. Там несчастлив я был, где я был без тебя. Красоте тех миров не хватает души. Ты зажги мне свечу, свет ее не туши.
1: Путеводной звездой стану я для тебя, силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня, для тебя я жила, и дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: Я построю наш мир, где есть ты и есть я. Я построю наш дом для тебя и меня. Есть иные миры, есть иные края, но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи поскорей.

0: Джаленко, Сергей Марченко, радио «Ночь любви». Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Это не просто песня, это обращение ко всем людям, которые любят забирать чужое. То, что дорого, никогда не забирайте чужое. Мы так

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отлучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отлучаю от плеч и от губ отлучаю. Унижаться

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

унижаться любя, и не хочу и не буду я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

Как я уйду, если ты не уходишь?

0: Джей Денчик Котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Самоуничтожение через 3 минуты.

0: 10 секунд.
1: Я ухожу. Прости.
0: 5, 4, 3, 2.
2: Дали одиноко и перепутали дверь в бане.
3: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
4: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Далее Алина, Ася перепутали дверь в бане.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. До звезд.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бутылей. Я назначал не рассвидания, все зазывал на синовалку.

Софьете Ивановну, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал.

совсем. Другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка. Какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

выгода, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время

0: Форсаж 28 принимать ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро!

себя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори.

0: твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Далее прозвучит кавер от диджея Данчо.
2: Thank you.

И далее сибирячка, друзьям.

Но как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит компьютера волшебный огонек. Мы все общаемся по делу и без дела, и это важно каждому сейчас. Где кто и как, узнать бы нам хотелось, в минуту эту думает о нас. Здесь нарушается чужое отчуждение, здесь все друзья и этим дорожат. Минуту каждую и в каждое мгновение участием и вниманием одарят. И каждый день спешу в ВК навстречу, и сообщений жду дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете такие милые и близкие друзья. Спасибо вам, друзья мои, спасибо вам, мои родные, за пожелания, цветы, слова, что мне вы говорили. И все прекрасные на файлах ВК на стенке сохраню. Я улыбаюсь их, читая, я всех по-дружески люблю. Всем сердцем я желаю вам здоровья крепкого, успеха, удачи с верностью в любви и радостного в счастье смеха. И по утрам, монитор глазея, обжигаясь горячим кофе, представляю своих друзей я, лучезарных, веселых, сонных. Где-то дождь с леденящим ветром, где-то сушит жарища кожу. Разделяют нас километры, а сближает онлайн, похоже. А еще нас сближают чувства, и на радио вместе виснуть. И грустим мы, когда нам грустно, но стараемся все ж не киснуть. Сердцем импульсы излучая, огорчаемся и смеемся. И скучаем, уже скучаем, если на день один расстаемся. Пошлем друг другу слов букеты, утешим, в чем-то рассмешим. И на страницах интернета оставим часть своей души. Спасибо вам, незримые друзья, за то, что в жизни появились на минуту. Мне каждая секунда дорога, я вас люблю и помню все минуты. Всем моим радио-онлайн-друзьям, спасибо вам всем за дружбу.

на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф.

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную славу.

0: заря.
1: Льется в ночи
0: бархатно-шелковый блюз, манящая музыка бара.

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое злое проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов больнее?

0: я всем своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую, их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

0: Джей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Да, стая, я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под их. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечий

0: И нам не нужен этот финал.
1: Далее прозвучит заказ от DJ Dungeon для прекрасного нежного солнышка.

0: шилного.
1: Далее прозвучит кавер Анди Джей Данчо для прекрасного нежного солнышка.

0: Выйти на балконе.
1: И далее прозвучит кавер от DJ Danchu.

0: А далее прозвучит группа «Добро» для диджея Алинки, город Казань.
1: Давай сыграем в игру. Сыграем в игру. Ночью исчезнем, вернемся к утру. Давай без опозданий. Без опозданий. Хочешь любви?

0: И далее группа Добро на часах 00.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

И это был заказ Анди Джей Данча для прекрасного нежного солнышка. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

и заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.